0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Когда над морем зажигают маяки, мы выбираем сети, словно рыбаки. Мелькают дни, мелькают дни, мелькают дни. Жизнь — это остров, мы на острове одни.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM. Над Рижским заливом 5 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Как же, Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: чем мы хотели стать немного ближе.
1: Если слушать, то Радио Рокс.
2: Не ощутив подвоха, душа остается нищей, уходит от нас эпоха.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15-20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18-19 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.
2: С сегодняшнего дня прошу считать меня.

я считаю войны, наблюдая войны, еле-еле. Я звучу, я молчу, я шепчу, я кричу. Волны, если очень любишь, то чтоб позабудь.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 6 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

небытие спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

дорогим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На границе с Белоруссией повреждены еще 2 щита системы наблюдения. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: За прошедшие сутки на латвийско-белорусской границе повреждены еще 2 электрических распределительных щита, обеспечивающих инфраструктуру наблюдения за границей, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества заместитель начальника государственной погранохраны Ивар Рускулис. Ранее сообщалось, что в понедельник вечером группа как минимум из 20 нелегальных мигрантов под руководством троих сопровождающих в масках попыталась незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. Сопровождающие мигрантов лица были вооружены, высказывали угрозы военнослужащим национальных вооруженных сил, а также активно побуждали и гнали группу мигрантов в сторону Латвии. В национальных вооруженных силах подтвердили, что, судя с расстояния, сопровождающие были вооружены пистолетом. Спустя несколько часов после этого конфликта люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили электрический распределительный щит и украли 2 камеры наблюдения. Нарушители вернулись на территорию Беларуси до прибытия подразделения пограничников. Начальник государственной погранохраны Гунтис Пуэц допустил в разговоре с агентством «Лето», что люди в масках могут быть не представителями белорусских государственных служб, а участниками организованной преступности, которые используют благосклонность белорусских служб для нелегальной перевозки мигрантов. Пуэц сообщил, что случаев саботажа против инфраструктуры, информационных технологий стало больше, чем ранее. В свою очередь забор повреждают примерно в 2 раза реже, чем год назад. В общей сложности в этом году почти 12 тысяч человек были остановлены и предотвращено незаконное пересечение госграницы. В прошлом году государственная погранохрана предотвратила в общей сложности 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы. По гуманитарным соображениям, в прошлом году пересечение границы не было запрещено 31 нелегальному мигранту.
2: Про выборы.
1: На прошедших выборах в 15-й Сейм из 444 голосов, полученных Латвийской комиссией по голосованию по почте, 118 признали недействительными, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Как пояснили в ЦИК, через электронную услугу на голосование по почте зарегистрировались и получили материалы для голосования 838 избирателей, указавших Латвийскую комиссию по голосованию по почте в качестве получателя отправления. Из них 98 избирателей впоследствии проголосовали очно, поэтому их голоса по почте были аннулированы. Всего Латвийская комиссия по голосованию по почте получила 444 голоса, из них 118 признали недействительными. В ЦИК отметили, что среди недействительных был и 91 голос, отправленный по почте из Латвии. Однако пока не проанализировано, проголосовал ли кто-то из отправителей впоследствии очно. Голоса по почте признавали недействительными по разным причинам, в том числе, когда избирателя невозможно было идентифицировать. Отсутствовало подтверждение того, что он проголосовал лично, или избирательный бюллетень не был вложен в избирательный конверт.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите.

0: уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ. Партнер шоу «Шизгара» – Global Fitness. Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения. В центре Риги на Тербатас 73. Включайте Радио Рокс. Используйте промокод ROCKFIT25 и получайте скидку 25% на месячный абонемент в Global Fitness.
1: Вот вам... Что ж такое с голосом-то у меня?
2: А это четверговые симптомы.
3: А, это вот она опять корица в кость попала, судя по всему. 7:04, просыпайтесь.
2: Доброе утро.

0: рады поприветствовать вас в этом предрассветном состоянии. Давайте познакомим вас с цифрами сегодняшнего дня. Они бесконечны. Ну, бесконечны, потому что восьмерка, она и олицетворяет собой ту самую бесконечность.
1: Восьмерка, в смысле 8 октября. А что касается вот этого предрассветного момента, то рассвет сегодня в 7 часов 41 минут, поэтому еще какие-то там полчаса у нас есть.
0: Как там было?
1: В темноте покурались.
0: 7.40, он приедет, 7.40. 7.41 уже рассветет. До важных дат. Осенние каникулы придут через 9 дней, 17 октября. До перехода на зимнее время, это ночь 24 на 25, 17 дней. Ну и по поводу календарной зимы, тут тоже недалеко, 54 дня.
1: Да, до Нового года, соответственно, 84, но имеется в виду, что 31-е закончим, а там сразу Новый год наступит. Что касается температур, то здесь удивляться нечему. 0,8 это пока минимальная температура, которая в этот день случилась в 2019 году. А вот что касается высокотемпературного рекорда, то он был далеко, в 66-м, 60 лет назад. И вообще, как бы, вот эти вот, удачные с точки зрения тепла годы в этом веке, там в хит-параде даже не присутствует пока.
0: Что касательно всяких народных примет, в этот день нельзя поднимать найденные на дороге деньги, вещи. Считалось, что вместе с этой вещью можно поднять или приклеить к себе какую-то чужую беду.
1: Что касается астрологии, 28-й лунный день сегодня, он счастливый, он удачен для начинания новых и важных дел.
0: Смотрите как, а новые важные, кто решает, насколько они важны?
1: Ну, как бы кто? Тот, кто начинает, тот и решает.
0: Понятно.
1: Начинающий решает. В этот день надо стараться быть в приподнятом настроении, вглядываться внутрь себя, контролировать эмоции. А вообще говорят, что это день земных дел. Ну, то есть вот самые земные дела. Какие можно себе представить там? Посуду помыть лишний раз, заняться какой-нибудь отложенной стройкой,
0: табуретку подкрутить. То, что считаешь важным, бери и делай.
1: Астролог смотрит более возвышенно. Можно покупать дом и делать ремонт. Хорошо сажать все полезные растения и сеять добрые мысли. Вопрос заключается, можно ли сажать растения, которые иногда могут быть лекарственными, а в больших дозах ядовитыми? Наверное, все-таки нет. Но нельзя болеть деревья, рвать и дарить цветы.
0: Жесть какая. Давай расскажем, что нас поддерживает Global Fitness. Это идеальное сочетание спорта, энергии, хорошего настроения в центре Риги на Тербатас 73.
1: Это просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха, потому что есть отдельные спа-зоны для женщин и мужчин, сауны, паровой бани, джакузи и солярием, а также фитнес-бар.
0: Там полезные протеиновые коктейли, полезные блюда, полезные свежевыжатые соки. Там вообще ничего не полезного нет. В Global Fitness каждого всегда ждет большое и маленькое полотенце, а вашу машину парковка там на Тербатас 73.
1: И последнее, но может быть не менее важное. Слушатели Радио Рокс получают скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25.
0: Global Fitness, там встречаются энергия, качество, хорошее настроение.
2: Партнер шоу «Шизгара» – Global Fitness. «Шизгара» – здесь начинается нормальный день.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Доброе утро, это Шизгара, меня зовут Стас Флоренцев.
2: А меня Алексей Титов, доброе утро.
1: Праздником вас. Ну, каждое утро Шизгары, понятно, это маленький праздник. Но чем славен сегодняшний день, 8 октября?
2: Ну, а начнем с того, что день сегодня солнечных улыбок просто. Ну, то есть, если недостаток солнца или недостаток какого-то освещения, то улыбайтесь. Да еще астрологи, помните, говорили, что надо контролировать себя, пребывать в хорошем настроении. Поэтому вот осенью сам Бог велел праздновать день солнечных улыбок и улыбаться.
1: Если вас подпитали правильно. Кстати, насчет подпитки. День водорода и топливных элементов сегодня в нескольких странах за океаном отмечается, например, в США и Канаде. Ну, а что касательно Международного дня бездорожья, понятное дело, можно заправить машину по самые уши, а потом о-о-о-о-о. А что это ты вне дороги едешь? Да, ну, есть же люди, которые как раз любят вот эту самую бездорожную езду.
2: А я думаю, вы тоже видели периодически на улицах Риги там такие приподнятые джипы, которые не просто выглядят экстравагантно, они еще и измазаны. Специально видишь, что человек не просто не мыл машину 3 года, а он вот только что где-то там реально попал в передрягу, месил грязь, использовал лебедку, там подлезал под машину. Вот всегда относился с искренней завистью к людям, которые могут позволить себе такой вид развлечения.
1: Красная шапочка, когда шла через Буераки, в Африке реки вот такой же. А она там, это же она пела, по-моему?
2: Да, ну, да.
1: Ну вот она представить себе даже не могла, что хорошо, что в то время не было еще вот этих квадроциклов, мотовездеходов, потому что волку, конечно, на них, ну хотя это, конечно, утопия. Волк, ну, опять-таки, это киношный волк мог
2: перебегать. Конечно, правильно, я сразу себе представляю такого злобного хищника на киберпанковском устройстве, которое месит, нормально месит, и самое главное, обладает проходимостью какой-то при этом.
1: Понимаете, еще у этого вот нехорошего человека, обаятельного, скорее всего, у него же какая-нибудь полупанковская прическа, косуха была, и музыку-то он, скорее всего, слушал правильную, ту, с которой вы чаще всего и просыпаетесь здесь на частоте 88,6 FM.
0: Шизгара. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Global Fitness. Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения в центре Риги на Тербатас 73. Просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха. Отдельные спа-зоны для женщин и мужчин, сауна, паровая баня, джакузи и солярий. В фитнес-баре полезные блюда, протеиновые коктейли и свежевыжатые соки. В Global Fitness каждого всегда ждет большое и маленькое полотенце, а машину – парковка. Слушай Радио Рокс, получай скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25 и заряжайся энергией в Global Fitness.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты в Билишу Сервис.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Ларенцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Четверг так работается. Боже, как работается в четверг. Так хочется сделать что-нибудь необычное, про что потом люди будут говорить долгие года, может, даже века.
2: Смотрите, что произошло в четверг, 8 октября. Нет, 8 октября. Что произошло? Конечно, иногда этот день тоже выпадал на четверг, как и сегодня. В 1085 году в Венеции освящен собор Святого Марка, пожалуй, главная или, по крайней мере, самая популярная венецианская достопримечательность.
1: Ну, про Марка вспомнили, сейчас про Васко будем говорить. Корабли «Васко де Гама» отправлялись в обратный путь из Индии тоже 8 октября.
2: В 1642...
1: Я забыл сказать, 1498 год, простите.
2: В 1642 году открылся первый госпиталь. Где? Где? В Монреале.
1: Смотри, там люди лечили, а сейчас расскажем, что люди в этот момент занимались спортом. Причем каким? Боксировали. 1818. В 1818 году англичане впервые использовали в бою боксерские перчатки.
2: Кажется, это продиктовано идеями гуманизма. Ну, типа, защитить руку, там, подушку какую-нибудь, чтобы не калечить партнера своего. Но на самом деле нет. Просто если драться без перчаток, как тогда практиковали в начале 19 века, бой был менее зрелищем, так как длился менее длительное время. Раз сразу без перчаток повредил что-нибудь, и все. А здесь в перчатках можно долго наносить якобы спортивные удары.
1: Ну, и зрителям опять-таки приятно. Великий Чикагский пожар в этот день, 1871 году, а в Японии ввели современную систему почтовой связи. В тот же день, когда в Чикаго стартовал этот самый великий пожар.
2: Но они не знали, потому что связи-то толком не было.
1: Не видно.
2: Да, как бы не видно, не слышно. А узнали там потом уже, спустя какое-то время, но поздно было. В 1873 году в США открыта первая женская тюрьма.
1: А что еще хорошего для женщин сделали в этот день?
2: Что еще? В 1908 году Карл Людвиг Неслер впервые продемонстрировал в Лондоне химическую завивку перманент. Вот это, конечно, событие, наверное, всем событиям.
1: Дальше поговорим про кухню человеческую. В 1945 году подали патентную заявку на микроволновку. Маленькая такая снэк-революция, домашняя микроволновка. Это удобство, скорость на кухне. Кто там спорит, говорит, что не самая полезная еда из нее. Ладно, кто бы там говорил, а люди жуют, и приятного аппетита.
2: В 1948 году в этот день первая имплантация внутреннего кардиостимулятора произошла. Ну, важнейшее медицинское достижение. Тогда кардиостимулятор был крупный достаточно, но тем не менее это спасло тысячи жизней.
1: В 1967 году, 8 октября, вообще выстрелили двумя событиями в дуплетом. В Боливии схватили Че Гевару. А в Великобритании впервые применили трубки для определения количества алковыхлопа у водителей.
2: Ну, вообще, конечно, могли остановить и сказать, так вы пьян. Пьяным же нельзя. А как доказать? Человек говорит, нет, я не пьян.
1: Пахали.
2: И тогда заставляли вот это приседать, там ходить по прямой, касаться носа. А это все очень субъективно. Человек может и трезвый, и тогда на одной ноге не предстоит больше, чем досчитает до 10. А уж носа он может в принципе не касаться с детства. Конечно, можно ли такому за руль, другой вопрос.
1: Слушай, ну вот все эти правила относятся к водителям, современным водителям автомобилей, мотоциклов. Но опять-таки мы почему-то говорим, что к велосипедистам, которые едут совершенно безбашенно, вроде как и не остановишь, и не заставишь подышать. Но, кстати, нечто важное для приличных волейболистов. Да? Волейболисты тоже в большинстве приличные люди. Про велогонщиков поговорим.
2: А в 2022 году итальянский велогонщик Филипп Ганна установил новый часовой рекорд езды на велосипеде. Он проехал 56 792 метра за 1 час. 56 792 метра, то есть за 1 час. Он ехал со скоростью 56 километров в час. И это, обратите внимание, не с горки там какой-то. Не подгадывал, что я вот здесь вот буду рекорд устанавливать под углом 45 градусов. Нет, ехал он по прямой на уровне моря.
1: Поедем дальше по эфирной сетке Радио Рок. Вспомним, что если даже на какое-то время вы покидаете Латвию, Ригу, скажем так, потому что здесь мы на частоте 88.6 FM, мы с вами не прощаться будем.
2: Да, все, что нужно сделать, это на любом гаджете открыть radiorocks.lv и нажать кнопку play.
0: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Реклама.
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
2: Слушай, а где сейчас можно продать машину?
3: На carsbaltic.com.
2: А квартиру?
3: Тоже.
2: Телефон, велосипед или вещи, которые просто пылятся дома?
3: Все на carsbaltic.com.
2: И сколько стоит разместить объявление?
3: А вот это самое приятное. Первое объявление совершенно бесплатно. carsbaltic.com. Новый портал объявлений для Латвии, Литвы и Эстонии. Размещай свои объявления, находи нужное и попробуй бесплатно. carsbaltic.com. Размести, найди, продай.
4: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18, плюс 19 градусов.
7: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: Самое время еще раз заявить о себе. Доброе утро. Вы такие молодцы. Вы проснулись раз, включили радиоприемник два. Он никуда не уходит с частоты 88.6 FM. Меня зовут Стас.
1: Меня зовут Алексей. Давай фамилию скажем.
0: Да, я Флоренцев.
1: Я Титов.
0: А Неслер — это не я и не Леха. Неслер — это Карл Людвиг.
1: Карл Людвиг Неслер совершил революцию в, я бы сказал, бьютификации. В 1906 году он продемонстрировал первую перманентную завивки.
0: Слыхали, девчонки?
1: Ну, то есть вот до этого, значит, надо было на один вечер там накрутило, а потом это все распалось, ну и опять накручивать. Только Неслер подумал, что если мы сделаем это так, чтобы один раз и надолго... Ведь это будет интереснее, дороже и эффективнее.
0: А представляете, для эффект для мужчины? Ну, допустим, вот это у них впервые, вот они встретились, она такая кудряшка Сью, а на утро совсем не Сью и не кудряшка, а тут как бы Сью на какое-то время.
1: Ну, процедура, в общем, была непростая. Волосы вымачивали в щелочном растворе, накручивали на металлические стержни, которые потом сильно нагревали. Длительность процедуры была около 5 часов, стоила недешево. Кроме того, аппарат был достаточно громоздкий, а клиенту приходилось носить вот эту дюжину латунных бигуди, каждая, причем по где-то полкило. И поэтому не исключено, что если волосы были не крепкие, то, в общем, там они на этих бигудях и оставались после нагрева.
0: А представляешь, какая нагрузка на шею вот эта дама? Допустим, у нас... Я хочу не просто себе вот здесь одинаково быть, а хочу, чтобы у меня вправо такая накрученная челка. И как ты говоришь, эти-то полкилограммовые бигудишки,
1: да.
0: Штук 6 в одну сторону. Так это 3 килограмма, это что, 3 литра, по сути.
1: Зато потом эффект... который, понимаешь, заставлял терпеть все вот эти вот недостатки процедуры. Но на самом деле Неслер недолго в Англии, оставался с этим открытием, потому что понял, что, в общем, рынок надо искать за океаном.
0: Себе он это не держал?
1: Уехал в Америке, в Нью-Йорке, Чикаго, Детройте, Филадельфии и там где-то во Флориде. Открыл сеть таких салонов, которые занимались перманентной завивкой. Работало там у него до 500 человек. В общем, женщины... достаточно быстро решили, что ничего, вот эту воль щелочную и эти бигуди по полкило можно и потерпеть.
0: Потом буду красоткой. Кстати, насчет красоты и здоровья. Шизгара выходит при поддержке Global Fitness. Хотите индивидуальные занятия? Хотите индивидуальные с тренером? Хотите групповые занятия по различным направлениям? Вам в центр Риги на Тербота 73.
1: Global Fitness – это просторный тренажерный зал, это опытные тренеры и все необходимое не только для качественных тренировок, но и комфортного отдыха, потому что есть отдельные спа-зоны. Отдельные, потому что отдельные они для мужчин и для женщин, так как там паровая баня, сауна, джакузи и солярий. И есть совместный фитнес-бар, где потом все встречаются и, значит, могут попробовать какую-то полезную еду, во-первых, ну, а во-вторых, свежевыжатые соки и восполнить аминокислотный состав с помощью протеиновых коктейлей.
0: Удобная парковка в центре города. Global Fitness – это Тербота 73. Ну и для слушателей Радио Рокс приятный сюрприз. Скидка 25% на месячный абонемент специально для наших. Промокод нужно ROCKFIT25.
2: Партнер шоу «Шизгара» – Global Fitness. «Шизгара». Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Реклама.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарва Стронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарва Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стала спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарва Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
0: Нарва Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
4: Global Fitness. Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения в центре Риги на Термотас 73. Просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха. Отдельные спа-зоны для женщин и мужчин, сауна, паровая баня, джакузи и солярий. В фитнес-баре полезные блюда, протеиновые коктейли и свежевыжатые соки. В Global Fitness каждого всегда ждет большое и маленькое полотенце, а машину – парковка. Слушай Радио Рокс, получай скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25 и заряжайся энергией в Global Fitness.
5: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
0: Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии зарегистрированы первые случаи гриппа. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии начался сезон мониторинга гриппа и других острых респираторных инфекций 2026-2027. При этом поставки части, предназначенных для бесплатной вакцинации против гриппа вакцин, задерживаются, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. В этом сезоне в Европе наблюдаются задержки в производстве вакцин против гриппа, поэтому их поставки в Латвию проходят поэтапно и немного позже обычного. В Национальной службе здравоохранения ранее объясняли задержку тем, что информация о штаммах вируса гриппа, которые должны использоваться для производства вакцин, поступили поздно. Бесплатная вакцинация против гриппа в этом сезоне будет проводиться тремя вакцинами для разных групп населения. Латвия уже получила назальную вакцину для детей от 2 до 17 лет включительно, которая относится к определенным группам риска. Также на этой неделе семейным врачам начнут поставлять вакцину, предназначенную для людей старше 60 лет, а также пациентов с умеренным или тяжелым иммунодефицитом. Вакцину для других групп, которым положена бесплатная вакцинация, в том числе для взрослых и детей с хроническими заболеваниями, планируется получить до 13 ноября. Центр призывает людей из групп риска обращаться в свои практики семейных врачей и узнавать о возможности вакцинации. При этом в начале сезона распространение гриппа и других острых респираторных инфекций остается относительно низким и немного ниже, чем в тот же период прошлого сезона. С 28 сентября по 4 октября грипп был диагностирован у 3 пациентов. Это 3,9% случая на 100 тысяч жителей. В аналогичный период прошлого сезона показатель составлял 9,9 случая на 100 тысяч жителей. С симптомами других острых респираторных инфекций к семейным врачам обратились 918 пациентов, или в среднем 1179,3 случая на 100 тысяч жителей. Этот показатель также немного ниже прошлогоднего. В то же время первые лабораторно подтвержденные случаи гриппа в Латвии были зарегистрированы еще до начала мониторинга. Они были связаны с поездками за границу. За последнюю неделю ни в одном из 166 исследованных образцов грипп лабораторно не подтвердился. В одном образце, или 0,6%, был обнаружен респираторно-синцитиальный вирус. Доля положительных тестов на COVID-19 составила 1,2%, примерно на уровне предыдущей недели. В отличие от прошлых лет, в конце лета, начале осени этого года роста заболеваемости COVID-19 в Латвии не наблюдалось. При этом в Рижской Восточной клинической университетской больнице сообщили, что первые случаи гриппа в этом сезоне были лабораторно подтверждены в Латвии еще в сентябре. На 38-й неделе года были подтверждены 3 случая, а в стационаре Латвийский центр инфектологии уже лечили пациента с осложнениями, вызванными гриппом.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться, включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ. Партнер шоу «Шизгара» – Global Fitness. Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения. В центре Риги на Тербатас 73. Включайте «Радио Рокс». Используйте промокод ROCKFIT25 и получайте скидку 25% на месячный абонемент в Global Fitness.
3: Глобально вернуться в хорошую физическую форму поможет Global Fitness, а мы глобально позволим вам сейчас проснуться.
4: А что главное по утру? А по утру главное найти какой-то кураж. А мы поможем.
3: Мы-то знаем французский, как минимум 3 фразы про

0: После того, как вы прослушали 8-часовой выпуск новостей, буквально 8 минут тому назад, опять цифра 8 будет присутствовать, потому что сегодня 8 октября, четверг.
1: Ох, слава богу, что хотя бы четверг, не 8-й день недели.
0: Ну, два раза по 4, это получается 8, четвертый день недели, к восьмерке сегодня каждый тянется.
1: А в общем, солнце сегодня встало в 7:41 в направлении 100 градусов. То есть это красиво.
0: А завалило его.
1: Да, его завалило от чистого, получается, чего? Востока, да? Он уже как бы как-то восточный.
0: Туповат сегодня угол,
1: восточный,
0: да?
1: Юго-восток.
0: Вот. Слушайте, так. До важных дат у нас остается 9 дней до осенних каникул, до перехода на зимнее время. Это в ночь с 24 на 25, если кто не в курсе, 17 дней. Календарная зима приходит через 54 дня, Новый год через 84. Но что-то уже как-то в этот день много лет назад напоминало зиму.
1: Значит, в 2019 году, еще одна тебе восьмерочка в коллекцию, было 0,8 градуса выше нуля. Самая высокая температура была в 66-м, ровно 60 лет назад было плюс 19. Ну, а что касается самого теплого года в этом веке, то это был 20-й, там было всего лишь 16,6 какие-то, можно сказать.
0: Я что-то навязчиваю опять с этой восьмеркой, но, кажется, даже 28-й день в лунном календаре, он опять-таки нам ее показывает.
1: И самое главное, что 28-й лунный день, с точки зрения астрологов, счастливый, он удачен для начинания новых и важных дел. В этот день надо стараться быть в приподнятом настроении, вглядываться внутрь себя, контролировать эмоции для того, чтобы там не свалиться в эту канаву настроения. А вообще астрологи говорят, что это день земных дел, когда можно заниматься какими-то вещами, связанными с хозяйством, с домом. Может быть, кстати, и с купли-продажей недвижимости. Хорошо сажать все полезные растения, сеять добрые мысли, но обратите внимание, нельзя валить деревья и рвать цветы.
0: Слушай, я подумал насчет дома. Знаешь, еще когда? Чур, меня не трогать, я в домике. Ну, когда там, салки играли или где-то? Ну, домик маленький тоже.
1: А я вот подумал, а цветы-то какие-то можно еще рвать? Сорвать? Еще что-то хоть цветет где-то? Ну, в общем, если цветет, подождите до завтра.
0: Пришел в гости, у человека там на...
1: Герань
0: растет, ну, не рви ты ее сегодня. Расскажем, что Шизгара выходит при поддержке Global Fitness. Global Fitness, центр города, Терпедос 73. Хочешь индивидуальную тренировку? Пожалуйста. Хочешь работать с профессиональным тренером? Пожалуйста. Хочешь групповые занятия по различным направлениям? Все это есть. И причем я уже говорил, что это самый центр города.
1: А, да, и для тренировок, значит, у нас тренажерный зал, опытные тренеры. Для отдыха, ну или расслабления после тренировки, есть спа-зоны для женщин и мужчин с сауной, паровой баней, джакузи и солярием. И в конце концов есть фитнес-бар, чтобы восполнить недостаток того, что израсходовали на тренировки.
0: Вообще, Global Fitness без минусов работает, сплошные плюсы. К плюсам можно еще и добавить полотенца, которые можно не приносить с собой, вам обязательно их дадут на месте. А и опять-таки парковка для клиентов в самом центре Риги на Терпедос 73.
1: Слушатели Радио Рокс получают скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25.
2: Партнер шоу Шизгара Global Fitness.
3: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Фреш из Гара. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10 на 88.6 FM.
1: Вы слушаете «Шизгару» – утреннее шоу «Радио Рокс». Меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня зовут Алексей Титов. Давайте начнем искать себе какие-то поводы для того, чтобы сегодня улыбаться пошире.
1: Мы сегодня в восьмом числе пребываем октября месяца. Бесконечность, восьмерка. Стало быть, что-то такое, ну, не так, что вообще бесконечно, как с утра. Вот сейчас прямо начал, там и там часов до восьми вечера. Там 12 часов какого-нибудь марафона. Ноги устанут, хочется сказать. Конечно, мы
2: Чего ноги-то? Почему ноги?
1: Ну, как если марафон какой-нибудь бежать, то я про марафон как. А, конечно, если вы уже в Global Fitness ходите какое-то количество там сезонов, понятное дело, 20 лет.
2: Не, я просто сразу подумал про людей, у которых сидячая работа, вот они сейчас едут в офис, сядут, и у них марафон такой, что ноги не устают, устают другое место, и губы улыбаться.
1: Ты знаешь, сегодня с ногами связана некая часть ноги, сегодня Международный день подиатрии, то есть все, что у вас в самом низу, ваши стопы, то есть голени, вот об этом сегодня хочется, ну, хотя бы если не говорить, то подумать.
2: А вот представляешь, врач, когда выбирает специальность там где-нибудь в медицинской академии, да, думает о том, что, значит, чем бы мне заняться? Вот это, смотрит на макет человеческого тела. И ведь находятся такие, ну, как бы сказал, люди с экстравагантными взглядами, которые говорят, а я, мое любимое, это вот колено и ниже. Там весь человек. Я по лодыжкам могу отличить. Ну и начинается там дальше большая теория. То есть это, пожалуй, не только одно из самых красивых мест человеческой анатомии, да, но и, пожалуй, самое важное.
1: Сейчас кто-нибудь задумался. Самое красивое — это что, понимаете, стопа? А, некие взрослые каналы, как раз у них там фетиш есть как раз по поводу того, что-нибудь в районе ноги полоскать. Мы сейчас понимаем, что нас все категории радиослушателей слушают, но ведь стопа, вот, допустим, йоги, которые ходят по иголкам, там, по углям, в конце концов, это уже натренированные люди. Потом есть же у нас в Латвии в нескольких местах вот этой самой тропы, где как раз ты идешь босой.
2: По шишкам ты имеешь в виду?
1: Там шишки, деревяшки всякие. Вот эта тактильность такая идет как раз со стороны стопы. Но мы-то сегодня как раз понимаем, что раздел медицины, который занимается лечением вот этих заболеваний стоп, поэтому Международная федерация педиатры тоже хорошие люди. Они вот выбрали этот день.
2: Кстати, ну и педикюр, опять же. Ну, я не знаю, понимаешь? Это, конечно, совсем другая история, но они тоже могут, вот мастера, которые занимаются педикюром, тоже сегодня как-то попраздновать.
1: Понимаешь, педикюр все-таки это больше еще и в сторону ногтей упор идет, а подологи, они, в отличие от подиатров, они именно по ногтям. А день подолога, кстати, празднуют 31 декабря, но, понятно, вот эта часть, зачем тебе пальцы, если у тебя все остальные голени нет, поэтому... Празднуем его и радуемся, что они у нас есть.
2: Так, прозвучало тоже так, знаешь, зачем тебе пальцы, если у тебя основной части голени? Зачем тебе вообще голени, если у тебя там от колен ничего нет?
1: Слушай, ну это же, знаешь, что у человека две ноги, а есть категории живых существ, у которого 4-6, а мы сейчас вспомним о том, что сегодня день того, у кого 8 ног.
2: Сегодня Международный день осьминога. Представляете, вот осьминожьи подологи, какой у них сегодня? Вот у них-то, наверное, сегодня главный день календаря.
1: Представляешь, если, допустим, ну подолог может принять, ну, там, в час, ну, хороший подолог, допустим, ну, 2, ну, максимум 3 пациента. И тут такой осьминог. На, начинаем. Раз, я нога, два. Я уже запутался. Я эту
2: ногу смотрю. Вообще как бы развитые животные. Может, они просто быстрее думают и с чем-то быстрее справляются, или у них медицина чуть более развита. Вообще, Всемирный день осьминога учрежден онлайн-журналом, который так и называется Octopus News Magazine. И, конечно же, как и любой другой подобный праздник, призван обратить внимание на разнообразие именно вот этого отряда головоногих моллюсков и, значит, обратить внимание на то, что если мы их не будем охранять, то они, в конце концов, вымрут. Поэтому сегодня мы о них думаем, вспоминаем, говорим о том, как они важны для нашей биосферы и стараемся... Вот я не знаю, а мы с тобой как можем посодействовать тому, чтобы сохранить количество головоногих?
1: Понимаешь, ну мы о них подумали, может там какой-то сигнал прошел через какой-то не знаю, отражающий момент, и кто-то из осьминогов говорит, о, вот эти два нормально. Потому что осьминог ведь говорят, что вот несмотря на то, что он головоногий, но то, что они совершенно по-особенному коммуницируют, чувствуют, реагируют на те вещи, на которые другие там существа, может быть, с нашей точки зрения более сконструированы, более похожи, скажем.
2: Более антропоморфы.
1: Похожи на человека. У осьминога нет костей, то есть он поэтому-то проникает во всякие там места. Потом три сердца. Представляешь, вот я говорил, врач, который по конечностям у осьминогов, он уже запутался. Тут кардиолог.
2: Кардиологи осьминожьи, они тоже как бы, да.
1: Ну и что творят вот эти самки, дамы их? Там, у них же, наверное, свой какой-то женский день есть осьминожий. Женский, да, да, ну, да. Они могут отложить в течение 7 дней до 150 тысяч яиц.
2: Ну, а вообще важнее сказать, что если бы не мы, млекопитающие в итоге люди, то, может быть, и головоногие моллюски были бы венцом творчества на планете Земля, потому что они очень развиты с точки зрения нервной системы, и они, в общем, обладают сложным поведением. И, наверное, если бы у них была возможность как-нибудь вот эти вот свои 8 ног приспособить к тому, чтобы что-то хватать, использовать там какие-то камни, то у них тоже началось бы, там был бы каменный подводный век, они бы начали бы, не знаю, в конце концов писать, читать, и цивилизация была бы под водой.
1: Смотри, мы опять-таки с тобой утопические мысли про них, за них придумали, решили, но на самом деле, что нас еще объединяет?
2: С осьминогами?
1: С осьминогами. Реакция. Смотри, человеку стало страшно, он бледнеет, а осьминогу, когда страшно, он тоже становится бледнее. С другой стороны, разгневанное лицо человека – это лицо красного цвета. Ну, а осьминог, разгневанный, тоже становится красным.
2: То есть мы с вами почти осьминоги.
1: Сохраняем самообладание, помним, что на дорогах не нарушаем правила. Кстати, впереди у нас следующая рубрика
2: «Автомонитор».
0: Шискара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Выезжая на дороге, каждый водитель обращает внимание на погоду. Сегодня в этом плане нас ожидает хороший прогноз на 8 октября. В течение дня без осадков. По прогнозу выглянет солнце, а воздух прогреется до 18 градусов. При этом световой день уменьшается, поэтому нужно быть внимательнее при пересечении пешеходных переходов и велодорожек. А самим пешеходам непременно нужно надевать светоотражающие элементы или одежду. Сводка госполиции за среду еще не пришла, ну а за первые два дня недели пострадали 3 пешехода, 2 на электрогаджетах и велосипедист. Сегодня четверг, по определению один из самых сложных дней недели, но по трафику этого пока не видно. От 5 до 6 баллов на мониторе, почти 40 заторов разной степени сложности. Посмотрим, где сейчас сложнее всего. Самые значительные пробки от 15 минут и более на въезде в город со стороны Видземского шоссе, ДТП на перекрестке Бриева-Базгатова и улицы Балтезера. Этот затор продолжает расти. Есть также традиционные классические затруднения. На улице Круспилс со всех сторон, особенно в направлении моста Славу, на 20 минут. Примерно столько же можно оставить на Даугавгривас. Кроме того, плотно на участке Лелорбас-Калнцема. И вновь появились довольно приличные затруднения на въезде в город со стороны Баусского шоссе А7, а также Валтлаучи. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем пожелаю удачного дня. В завершении выпуска сообщение от водителя грузовика Геннадия Левченко о ДТП.
2: Доброе утро. При подъеме на мост Славу в левом ряду ДТП в сторону Зепникауна. Лубанас вся стоит в ту сторону.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
6: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
7: Сегодня в Madness аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Bioderma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementare и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Madness аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
9: Global Fitness – идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения в центре Риги на Терботас 73. Просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха. Отдельные спа-зоны для женщин и мужчин, сауна, паровая баня, джакузи и солярий. В фитнес-баре полезные блюда, протеиновые коктейли и свежевыжатые соки. В Global Fitness каждого всегда ждет большое и маленькое полотенце, а машину – парковка. Слушай Радио Рокс, получай скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25 и заряжайся энергией в Global Fitness.
10: Борис Бреча, Латвия. 23 октября. Шоми Арена. Борис и Виня Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.
0: Radio Rocks.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Доброе утро! Все рожденные 8 октября уже обласканы, получили какое количество смс-ок. Ты такой, ты такая!
2: Кто-то даже на работу не пошел, слушает Радио Рок сейчас на кухне.
1: Вы знаете, мы когда говорим о приметах дня, мы часто заставляем людей смотреть на птиц. Сегодняшний день не исключение. Низко летящие птицы, это к похолоданию и осадкам. А почему я заговорил про птиц? Потому
2: да, интересно.
1: Что один из тех, кто родился именно в этот день...
2: Он... Птица! Почти.
1: Он хотел быть птицей, не получилось, и стал он просто-напросто орнитологом.
2: В 1789 году родился, пожалуй, самый знаменитый орнитолог Уильям Джон Свенсон.
1: Ну, теперь поговорим о людях творческих. Питер Дегейтер, тот самый бельгийский музыкант, автор музыки, простите, к интернационалу, тут вставать не нужно. Ну, немножко опоздали мы с премьеркой.
2: Значит, что касается дальше деятелей искусства. В 1868 году родился Макс Слефогт, немецкий художник-импрессионист. А в 1892 в этот день родилась Марина Цветаева.
1: Если вы хотите услышать стихи другого поэта, сегодня их тоже можно декламировать, поскольку Юрий Мандельштам...
2: Это не Осип Мандельштам, но тем не менее.
1: Тем не менее. Ну, та, а то он и поэт, и литературный критик, кстати, еще.
2: Значит, дальше Марк Бернес. Вот уж кто поэт точно.
1: Киноактер, шансонье. Ну, как хотите его, величайте. Ну и закончим мы, наверное, Юлианом Семеновым. Писатель, журналист, драматург. И, а почему я не решил закончить?
2: Я не знаю, вот я тоже как бы думаю, потому что тут еще такое количество
1: Хорошо,
2: надо выбрать. Вот кого еще из них сказать из общего списка?
1: Мы сейчас пишущую часть культурных людей.
2: А давай, выкрутимся.
1: На подмостках сцены или на киноэкран?
2: Ну, давайте. Что касается гильдии актеров театра и кино, то у нас именинник сегодня, ну, в плане дня рождения, Леонид Куравлев.
1: Столько хороший ассоциативный ряд со всеми его киношными работами. Киноработами. Понимаете, хотя Куравлев всеми воспринимается как человек комедийный, ну, на самом деле-то.
2: Но...
1: В большинстве проектов, в которых он, его приглашали именно как актера такого комедийного, но романтик он был тот еще, поэтому вот амплуа его все-таки больше, чем вот некие штампы, когда он играл таких Шура Балаганова, например, этого... Кто ж Бака там, Жоржа Мирославского, и же с ними.
2: Афоня, опять же.
1: Ну, Афоня...
2: А вот у меня, на самом деле, Жорж Мирославский первый, кто приходит в голову, когда я говорю Куравлев почему-то, а не Афоня. Не знаю, может быть, потому что чаще смотрели мы.
1: Хорошо, ну, а Ви, это ж...
2: Ви, да.
1: Совершенно другой Куравлев.
2: А Сигурни Уивер тоже все, после того, как она, значит, сыграла в этих, в «Чужих», тоже все воспринимают ее той же с точки зрения вот этой вот запуганной какими-то неземными существами. Женщины, которая прошла сквозь ад борьбы с чужими, да, а она на самом деле могла бы играть в, ну, используя разные какие-то подходы и амплуа.
1: Ну хорошо, я вспомню еще Мэтт Дэймона, у которого сегодня бёзды. Ну вот тут, прости меня, вот для меня во всяком случае, он все-таки актер такой, ну,
2: жулик.
1: Ну да, вот он
2: актер жулик.
1: Всегда, ну, предсказуемый. Актер, продюсер, сценарист, лауреат сети премии «Оскаров», и завидовать не нужно.
2: Да, что касается музыкальных деятелей, то у нас здесь есть Юрий Варум, который отличился тем, что стал папой Анжелики Варум.
1: Я был знаком с Юрием Варумом.
2: Так я специально говорю, что тебя провоцировали, чтобы ты сказал, это не главная его заслуга.
1: Да. Ведь очень много хороших музыкантов стартовало после того, как они посотрудничали с Юрием Варумом. Но, конечно, Марию Юрину Варум мы все знаем как Анжелику Варум.
2: Ну и Бруно Марс. А Бруно Марс, говорят, между прочим, если бы не было продюсеров талантливых, которые бы им занимался, вообще бы ничего сам из себя не представлял. Но все могут вспомнить, как этот парень классно танцует, какие он разные песни может петь. Ну, в общем, как бы заслужил.
1: Василий Иванович сказал, давай Петька. А почему Петька? Потому что настоящее имя Бруно Марса — это Питер Джин Эрнандес.
2: Знаешь, еще все-таки надо вернуться к киноактерам, потому что одного парня мы забыли, а он достоин того, чтобы его сегодня вспомнить.
1: Понимаете, мы залезли вот в эту историю 8 октября 1939 года. В нашем списке сразу два знаковых человека. Рожденная в Латвии Эльвира Озолиня, метательница копья, олимпийская чемпионка 60-го года, чемпионка Европы, она еще была после этого дела. И с ней в один день родился очень знаковый, узнаваемый...
2: Пол Хоган. тот самый австралийский актер, которого мы все знаем по фильму «Крокодил по имени Данди» или просто «Данди Крокодил», который, в общем, мог бы быть актером одной роли, потому что вот эти фильмы про Данди Крокодила, они достойны того, чтобы их смотрели поколение за поколениями и любовались этим загорелым, мужественным чуваком, который договаривался с крокодилами.
1: И вы знаете, сегодня же, как мы с Алексеем несколько раз упоминали, день солнечных улыбок. Я не помню, чтобы Данди много улыбался вот в этом фильме, но то, что солнечный он человек был во всех отношениях, это правда.
0: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Reklama.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicims ABC.
3: Спокойно, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
4: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
5: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансирование питания.
6: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
9: Радио Рокс. Погода.
10: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18, плюс 19 градусов.
11: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: что касается изобретений сегодня, то есть у нас еще одно изобретение, которое касается, в общем, я думаю, что каждого домохозяйства.
1: Есть, конечно, ворчуны, которые говорят: не, я в микроволновке вообще ничего не делаю. Ну, это ваше право, но то, что это облегчило жизнь многих домохозяек и домохозяев, это стопудово.
0: В 1945 году, в этот день, 8 октября, Перси Спенсер подал патентную заявку на микроволновую печь. Но на самом деле с конца 19 века было известно, что токи высокой частоты способны разогревать ткани. Это использовалось там в основном в инженерных каких-то медицинских делах. Но как-то догадались, что в общем продемонстрировать то, как эта установка разогревает ткани, можно на основе чего-нибудь, ну, сделанного из натуральных волокон. Подошел бутерброд обыкновенный. И вот на выставке в Чикаго продемонстрировали устройство для разогрева сэндвичей. Ну, точнее, продемонстрировали, как работает это устройство, да, на примере разогрева сэндвича.
1: Но выглядело это устройство совсем не так, как нынешняя микроволновка. Она была довольно большого объема. Но идея сама понравилась сразу многим продвинутым людям. Сразу три лаборатории включились в эту гонку. Это Белловцы, понятное дело, General Electric и RCA.
0: Да, и в сентябре 1939 года Рэндалл и Бут, физики из Бирмингемского университета в Англии, начали исследовать вот новое направление в конструкции тех самых магнетронов, которые использовались в том аппарате, который демонстрировался в Чикаго. Потому что им нужно было решить очень конкретную проблему. Разработать радиолокаторы, которые могут отслеживать быстрые и малоразмерные самолеты. Ну, а радар, который работал в микроволновом диапазоне с длиной волны, вот такой, позволял более-менее там надежно обнаруживать эти летающие устройства, потому что, сами понимаете, там война и так далее. Ну и, собственно говоря, после того, как производство радаров было поставлено на поток, да, получилось так, что война закончилась, а устройство производится в большом количестве, надо что-то с ними делать.
1: Технология-то работает, давайте применять в других направлениях.
0: И вот здесь вот вспомнили о том, как с помощью подобного аппарата еще до войны в Чикаго разогревали бутерброд, и подумали, что можно попробовать применять это просто напросто в быту. В том же году под руководством Марвина Бока, инженера компании Raytheon, в котором работал Перси Спенсер, появился прибор под названием Radar Range. Вот он прям так сохранил свое указание на то, что он радар. И это была первая микроволновая печь в истории. Для его охлаждения, значит, потому что нагревалась она, использовалась проточная вода. Прототип был высотой почти 2 метра. Это здоровый холодильник такой. Весил 340 килограммов, стоял на кухне, занимал много места, но зато мог взять и быстро разогреть бутерброд. Казалось бы, ну, в общем, нафига нужна такая дура, если можно просто включить примус или какую-нибудь газовую горелку. Но вы же понимаете, там все сразу готовое. Не надо не использовать никакую посуду, ничего. Засунул, нажал кнопку, и через 3 минуты все готово.
1: Представляете, прошли годы, микроволновка стала той микроволновкой, к которой мы привыкли. Маленькая такая, ну, по объему имеется в виду, такая производительная. И где-то сейчас, может быть, на высоте 10 400 метров летит летательный аппарат, за которым следят те же самые радары, которые там и по той же технологии, но схожи с этим, где-нибудь в этом самолете сейчас разогревают кому-то бутерброд.
0: Остается добавить, что Шизгары выходит у нас при поддержке Global Fitness, ну, с точки зрения бутербродов, здорового питания и, ну, возможности как-то привести свое тело в порядок.
1: А то сидишь там в этом самолете, потом же подвигаться нужно. Так вот, смотрите, прямо в центре Риги на Тербата 73 индивидуальные занятия, индивидуальные с тренером, групповые занятия в разных направлениях. Все необходимое для качественных тренировок, а потом вас ждет что? Там же, в Global Fitness, комфортный отдых.
0: А отдых заключается в том, что здесь есть спа-зоны, причем разделенные для мужчин и женщин, потому что есть сауна, паровая баня и джакузи с солярием. А потом объединиться можно в фитнес-баре, где протеиновые коктейли, свежевыжатые соки и другие полезные блюда.
1: Смотрите, отличный подарок взять и подарить месячный абонемент, а этот месячный абонемент может вам достаться еще со скидкой 25%, если, конечно, вы слушатели Радио Рокс. Можно получить эту скидку в Global Fitness, используя промокод ROCKFIT25.
2: Партнер шоу «Шизгара» — Global Fitness. «Шизгара». Теперь нам...

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Доброе утро. При подъеме на мост в Славу в левом ряду ДТП в сторону Зепникауна. Луба нас вся стоит в ту сторону.
2: Начали сообщение от Геннадия Левченко, который он прислал полчасика назад. Авария была в левом ряду, по правой есть движение, однако крупная 20-минутная пробка на Лубана в сторону моста Славу остается, а также затор на Илукстес. В свою очередь уменьшилась пробка на Бриебасгатве, где также произошло более часа назад ДТП в районе пересечения с улицей Балтезера. Зато остаются трудности на 15-20 минут на Круспилс, перед гранитом в сторону моста Славу, на Даугавгривас и на участке Лелрбескалнсема в направлении центра. Это места самых затратных по времени пробок и заторов. Всего их более 50 по всему городу. Ну а общая обстановка на данный момент оценивается в 7 баллов. Ну что ж, продолжаем движение только вперед, насколько позволяет дорожная обстановка. Меня зовут Владимир Тин. Будем внимательны, а всем, кто с нами, удачного дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Баня парит.
4: Хорошо.
3: Здоровье дарит.
4: Ну, давай вот так.
3: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
4: О, хорошо, пяточки.
3: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
4: Класс!
3: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
5: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
6: Global Fitness. Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения в центре Риги на Термотас 73. Просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха. Отдельные спа-зоны для женщин и мужчин, сауна, паровая баня, джакузи и солярий. В фитнес-баре полезные блюда, протеиновые коктейли и свежевыжатые соки. В Global Fitness каждого всегда ждет большое и маленькое полотенце, а машину – парковка. Слушай Радио Рокс, получай скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25 и заряжайся энергией в Global Fitness.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу-сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: сообщать через портал. Далее об этом и других событиях более подробно.
1: Про главное.
0: Заметив неагрессивного медведя в лесу, в поле или возле хутора, жителям следует сообщать об этом на портале Дабас.даты, сообщили в Управлении охраны природы. Управление констатирует, что с ростом популяции медведей в Латвии все чаще фиксируются случаи, когда эти дикие животные оказываются возле населенных пунктов или хуторов. Чтобы гарантировать безопасность общества и предотвратить конфликты между человеком и этим диким животным, Управление призывает жителей запомнить алгоритм действий и использовать соответствующие каналы информации. Если медведь замечен в лесу, в поле или вблизи хутора, и животное избегает человека, не проявляет интереса к жилищу и не ведет себя агрессивно, о таком наблюдении надо сообщить на упомянутом портале. В случаях, когда медведь регулярно оказывается в населенном пункте или неоднократно возвращается к домам, животное чаще всего привлекает легкодоступная еда. Ненадлежащим образом хранящиеся отходы, компостные кучи с остатками пищи, неубранные упавшие фрукты, незащищенные пасеки или оставленный на улице корм для домашних животных. О таком присутствии медведя необходимо незамедлительно проинформировать самоуправление или муниципальную полицию, чтобы можно было выяснить причины и устранить источники привлечения животного. Своевременные действия помогают не допустить ситуации, когда медведь привыкает к присутствию людей и продолжает возвращаться в населенные пункты. Если медведь попал в городскую среду, находится на густонаселенной территории, не боится людей, проявляет агрессию или создают прямую угрозу безопасности людей, следует незамедлительно звонить по единому телефону экстренной помощи 112 или связаться с муниципальной полицией. В таких случаях оперативные службы в сотрудничестве со специалистами оценивают ситуацию и организуют необходимые действия, координируют принудительный вывод животного из города или в случае крайней угрозы его ликвидацию, предварительно связавшись с управлением и получив разрешение. Жителям категорически запрещено вмешиваться в работу специалистов, так как любое присутствие посторонних лиц увеличивает риски и для самих посторонних, и для оперативного персонала. Управление напоминает, что жителям не следует пытаться прогонять медведя, приближаться к нему, фотографировать или снимать на видео с небольшого расстояния. Любое приближение или провоцирование животного может увеличить риск как для человека, так и для животного. Если медведь замечен, важно сохранять спокойствие, соблюдать дистанцию и позволить ему беспрепятственно уйти. Медведь – дикое животное, которое естественным образом избегает людей. Безопасное сосуществование возможно, если люди не создают условий, привлекающих животных к населенным пунктам и вовремя сообщают о ситуациях, требующих участия специалистов. По данным мониторинга за 2025 год, в Латвии обитает не менее 190 бурых медведей. Для оценки популяции проводится всеобъемлющий мониторинг, объединяющий сбор содержащих ДНК образцов, генетические анализы, анализ пространственных данных, полевые наблюдения и сообщения общественности, что является существенным дополнением к информации, так как помогает лучше понять распространение и привычки перемещения медведей.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит «Шизгара». Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра. Партнер шоу «Шизгара» – «Глобал Фитнес». Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения. В центре Риги на Тербатас 73. Включайте «Радио Рокс». Используйте промокод ROCKFIT25 и получайте скидку 25% на месячный абонемент в «Глобал Фитнес».
3: Еще один час будем проводить вместе с вами сегодня в четверг, 8 октября.
4: И уверяем вас, не пожалеете. Да еще и расскажете кому-нибудь. 9 часов 4 минуты. Доброе утро.

0: падают, зато настроение поднимается. Шизгара на Радио Рокс.
1: Доброе утро, рады провести вместе с вами второй четверг октября месяца и третий час нашей сегодняшней Шизгары.
2: Доброе утро, 8 октября.
1: 281 день с начала года, что впереди поджидать? Осенние каникулы через 9 дней, переход на зимнее время через 17, календарная зима через тук-тук 54 дня и до Нового года 84 дня.
2: Так вот хочется подумать, а чего из этих дат, а какую из этих дат вы больше всего ждете? Ну, потому что они, знаете, разного калибра. Одна там вроде бы такая интересная, но она далеко. Другая менее интересная, но она так близко, что хочется верить, что вот этот лишний час, который мы будем спать, пока будем переводить часы на зимнее время, он тоже будет нам полезен.
1: Доверчивые хорошо. Люди. Сегодня это из народных примет. Нельзя поднимать найденные на дороге деньги и вещи. Говорили, что вместе с этой вещью можно подобрать какую-нибудь чужую беду. Это предупреждают нас опытные наши предки. Ну, а что касательно опытных астрологов, их у нас пруд-пруди.
2: Сегодня хороший прогноз. Говорят, что 28-й лунный день, он счастливый, он удачен для новых и важных дел. В этот день надо вглядываться внутрь себя для того, чтобы контролировать эмоции с целью того, чтобы оставаться вот в каком-то фарватере хорошего настроения. То есть, если вам сегодня будут улыбаться, вы понимаете, что человек слушал Шизгару, и он контролирует себя. Он готов, конечно, был бы скривить какую-нибудь там рожу, но так как он контролирует себя, да, он улыбается и пребывает в хорошем настроении. Значит, это день земных дел. Можно покупать дом, делать ремонт и делать всякие вещи по хозяйству. Вот и как... хорошо заняться сельским хозяйством.
1: Это самое земное делает какое-то сельское хозяйство. Мы все оттуда вышли.
2: Ну, садоводство и огородничество тоже подойдет, даже если на подоконнике сажать полезные растения, сеять добрые мысли, пока, значит, их садишь. Но вот валить деревья и рвать цветы, я уж не говорю про то, что топтать газоны, сегодня астрологи не советуют.
1: И не советуем рвать цветы, чтобы это было. Да мы за здоровый образ жизни. Шизгара выходит при поддержке Global Fitness. Кто любит групповые занятия в различных направлениях фитнеса, это вам туда, на Тербета 73. Если хотите индивидуалку, или вы там, допустим, позаниматься с тренером в тренажерке, это опять-таки туда, в Global Fitness. Ну а помимо тренировок, что еще вас ждет?
2: Помимо тренировок, вас ждут отдельные спа-зоны для женщин и мужчин, для того, чтобы после тренировки посетить сауну, паровую баню, джакузи, солярий, а может быть даже и фитнес-бар в итоге, потому что полезные блюда, протеиновые коктейли для восполнения всего того, что вы израсходовали во время тренировки.
1: Каждый найдет свой уголок или огромный уголочище в Global Fitness, а ваша машина будет припаркована в центре Риги на Тербета 73.
2: И слушатели Радио Рокс получают скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT20.
3: Партнер шоу «Шизгара» – Global Fitness.
4: «Шизгара» – твое лучшее утро начинается здесь.

0: лучше с Гаром. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10 на 88.6 FM.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем поздравлять. И вот знаешь, как это выражение? Понеслась по бездорожью. Это вот про сегодняшний праздник.
2: Да, сегодня Международный день бездорожья. Придумали его кто-то из любителей, значит, покататься по сложным дорогам. Точнее, компания Can-Am Off-Road, производитель квадроциклов и мотовездеходов. Ну, решил так привлечь внимание к своим продажам. Значит, и, разумеется, в этот день устраивается большое количество праздников всевозможных. Ну, прежде всего, наверное, там, где вот эти ребята орудуют, там, в Северной Америке. Выехать в лес, значит, погонять по оврагам, поместить грязь. Но вот эти вот вездеходы и
1: квадроциклы,
2: да, это не совсем то, что хочется представлять себе. Вот сразу, точнее, рисуется, когда говоришь о бездорожье и у тех мужиках, которые там застряли по колено в грязи, джип за джипом там вытаскивают с помощью лебедок там и так далее.
1: В общем, полезное времяпровождение. Поехали вот в лес, залезли в грязь, друг другу помогают.
2: Вот, это самое главное, чтобы преодолевать сложности и обязательно помогать друг другу.
1: Ну, хорошо, пошли дальше еще в поводах. После того, как они вылезли из этой грязи, стоят грязные такие и счастливо улыбаются. Сегодня, кстати, с улыбкой кое-что связано. Сегодня день солнечных улыбок. То есть улыбка должна быть не простой, а, ну, не золотой, а вот просто солнечной.
2: А если говорить о несерьезных темах, то сегодня еще день водорода и топливных элементов.
1: Это вообще не серьезно.
2: Почему не серьезно? Потому что, по-моему, время их ушло. Кто теперь занимается водородом и топливными элементами?
1: Поматросил и бросил.
2: Все только думают об электрических видах транспорта.
1: Наигрались. Ну и вспомним о том, что сегодня Международный день осьминога. Из всех живых существ именно сегодня почему-то решили... Вот, а почему решили сегодня? Потому что 8 день октября месяца, а у восьмерка, сколько конечностей у осьминога. Представляешь, допустим, осьминожка приходит, она домой говорит: «Милый, знаешь, распродажа завтра, где
2: восьминожка». Приплывает, во-первых.
1: Да, приплывает, говорит, в восьминожьем обувном распродажа, вот так вешается. Все, представляешь, что там 4 пары обуви нужно покупать.
2: Ну, нет, там на каждую присоску можно что-то купить.
1: Ах, там же действительно, там это только это кажется. Ну, а если, ну, вообще посмотреть или послушать, из чего состоит осьминог, там получается много интересных цифр.
2: У осьминога, помимо того, что 8 ног, у них 3 сердца. Одно снабжает кровью внутренние органы, 2 других перекачивают там из жабр. Ну, то есть малое и большое кровообращение. Вот если бы мы взяли и разделили себе сердце на 2 половинки, одно бы занималось малым кругом, другое большим кругом. Может, вот они так решили.
1: Распределили.
2: Эту задачу анатомическую.
1: Бригадный подряд у 3 сердец осьминога.
2: Самый большой осьминог, между прочим, который выловили в 1945 году у берегов США, имел длину 8 метров и весил 18 килограммов.
1: Представляешь, легко запомнить 8 ног и
2: 18 килограмм. Но мы же 100 раз говорили, что мы же не знаем, что там на глубине больше, точнее, ну да, на глубине больше 3 километров, да. Поэтому там могут быть какие угодно осьминоги, и вот эти вот 18 метров, точнее 8 метров, 18 килограммов, это не предел.
1: Жак Кусто очень любил вообще погружение, наблюдал, он много там и снял осьминогов. Я почему говорю? Он же жил в Монако. У Монако красно-белый флаг, а это имеет отношение к проявлению реакции у осьминогов. Она практически такая, как у человека.
2: Ну да, какие-то осьминоги могут, если раздухарятся, покраснеть, а если испугаются, побледнеть, и вообще совершенно спокойно меняют цвет. На человека они еще похожи тем, что говорят, что они верх вот этого развития интеллектуального у беспозвоночных, и в принципе, если бы была бы у них такая эволюционная возможность еще там поразвиваться в своей толще воды парочку миллиардов лет, может, они бы нас и обогнали. Но мы же не знаем, что будет дальше. В конце концов, может, и обгонят.
1: Абсолютно. Ну и наша задача не только за осьминожьей эволюцией наблюдать, но и про свою тоже не забывать. К чему подспорье? Шизгара каждое утро здесь на частоте 88.6 FM.
3: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: Радио Рокс. 88.6 FM. Reklama.
1: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фероли я забыл, что такое проблема с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фероли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фероли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Global Fitness – идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения в центре Риги на Термотас 73. Просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха. Отдельные спа-зоны для женщин и мужчин, сауна, паровая баня, джакузи и солярий. В фитнес-баре полезные блюда, протеиновые коктейли и свежевыжатые соки. В Global Fitness каждого всегда ждет большое и маленькое полотенце, а машину – парковка. Слушай Радио Рокс, получай скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25 и заряжайся энергией в Global Fitness.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
1: Это хорошая привычка в это время поговорить шизгаря о спорте. Два знаменитых спортсмена на букву «М» и их поступки сейчас будем разбирать. Рассказывали мы уже позавчера, что в полуфинале мужского открытого чемпионата Китая по теннису Даниил Медведев после проигранного им очка, как оказалось, будущему чемпиону Новаку Джоковичу, неудачно ударил по мячу, который отскочил от задней стенки корта и попал зрителю прямо в глаз. Болельщику оказали помощь, после чего увели с арены и доставили в больницу. Даниил получил дисквалификацию. Затем Медведев навестил зрителя в больнице, извинился перед ним. Как передают средства массовой информации из Китая, подарил ему ракетку с автографом. Фанат чувствует себя хорошо, серьезных травм у него не обнаружено, но предоставлять какую-то дополнительную информацию о своем состоянии журналистам он отказался. Даниил же лишился возможности тогда выйти в финал, потерял 200 рейтинговых очков и почти 220 тысяч долларовых призовых. Но в целом теннисный мир поддержал тогда решение судей, а вот футбольный мир переваривает прощальный матч Лионеля Месси за национальную команду. «Я отдал сборной все, я больше не могу ей дать ничего. Кроме того, за мной идут прекрасные молодые игроки, которые заслуживают, чтобы им дали шанс». Так сказал в конце августа 39-летний капитан сборной Аргентины. И футбольная федерация страны услышала и организовала после этого прощальный матч для Месси. Соперником стал Бенин. В этой игре бело-голубой майки Месси не разочаровал 85 тысяч болельщиков, которые собирались на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе. И в ночь на 7 октября легендарный аргентинец провел этот матч, причем поучаствовал во всех трех голах. Сначала отдал две голевые передачи, в конце реализовал пенальти. Это его 126-й, ну и последний мяч за Аргентину. После финального свистка на Месси ждал еще один символический момент. Главный арбитр встречи Фернандо Вехар решил присоединиться к прощанию с юморком и сделал ему необычный подарок. Вручил желтую и красную карточки на память о последнем матче за сборную. Ну а ближайший футбол в Латвии – это возобновление регулярного чемпионата. Это уже нас ждет ближайшую субботу. Поэтому сегодня переключаемся на China Open. Два четвертьфинала женских, и оба обещают быть особо интересными. Сначала на корт выйдут Каролина Мухова и Никола Бартунькова. Чехия против Чехии. Это не просто национальное дерби. Одна приехала в Пекин в отличной форме и успела выбить из турнира и вторую ракетку мира Арину Сабаленко. А Муховой пришлось провести настоящий марафон против Наоми Осаки. Почти 3 часа. Победа на таймбрейке на тоненького. Кто окажется свежее и хладнокровнее, тот и получит путевку в полуфинал. Ну а еще российское противостояние. Екатерина Андреева против Миры. Екатерина Александрова против Миры Андреевой. Здесь нас ждет любопытная дуэль опыта и молодости. Александрова наверняка постарается навязать силовой теннис. Андреева использовать скорость, вариативность и движение. Две пары, два разных сюжета. И в обоих случаях цена ошибки максимальна. Дальше только полуфинал. И про баскетбол. Евролига после вчерашнего очень упорного дерби Париж-Лион. Вечером сегодня нас подстерегают Дубай, Сервена-Звезда, Макаби-Милан. Кстати, Сервена-Звезда любимый клуб победителя China Open. Бавария-Виртус и традиционное эпическое противостояние греко-турецкого разлива Панатинайкос Фенербахче. Видим, смотрим, переживаем и о себе любимым не забываем. До конца недели 25% скидка на месячный абонемент от наших партнеров из Global Fitness для слушателей Radio Rocks. Нужно не забыть промокод ROCKFIT25.
0: Выше, дальше, громче. О, спорт!

0: Radio Rocks. Реклама.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
0: Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
3: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī Rīgā.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Культурный слой.
1: Доброе утро, это по-прежнему Шизгара, это по-прежнему четверг, 8 октября, и нас по-прежнему двое в студии.
2: Да, Алексей Титов.
1: Я Стас Флоренцев. Сегодня мы уже говорили про Юлиана Семенова, Леонида Куравлева, Чеви Чейза, Сигурни Уивер и многих других представителей культуры, но сейчас мы будем говорить о тех культурных событиях, которые происходили в разных странах, на разных площадках. А почему площадках?
2: Потому что... на разных площадках, конечно. В разных местах ведь происходило все это. В общем, копнем культурный слой, посмотрим. И выясним, что в 1830 году, в такой же день, как сегодня, окончена 9 глава, которая позднее стала 8-й, романа Пушкина «Евгений Онегин».
1: Символично, 8 глава, 8 октября.
2: Да, ну я думаю, кстати, он этого не заметил. Хотя... чем черт не шутит. Интересно, по какому это времени? По новому времени или по юлианскому или по григорианскому календарю?
1: Черт, тут Пушкин чем не шутит. Теперь Сергея Рахманинова вспомним, великого композитора. Он впервые исполняет свою прелюдию до диез минор. Это было в 1892 году.
2: Пожалуй, одно из самых известных, популярных его произведений, которые все сразу узнают. Битлз в 1968 году при записи белого альбома впервые использовали женский голос. Угадайте, кто это был?
1: Ну, не знаю, там, наверное, отбор был жесткий, или отбора не было?
2: Отбора не было. Чего? Более того, они бы его не использовали, если бы у них была такая возможность. У них просто шансов не было от этого женского голоса куда-то уйти, потому что это была Йоко Оно.
1: Мне, кстати, нравятся чайки.
2: Почему чайки?
1: Очень похожи на голос Йоко Оно. Вот, Apple Records выпускает второй сольный студийный альбом Джона Леннона, кстати, Imagine, в Великобритании. В 1971 году, в этот день, он там возглавил чарты потом в США, Великобритании, понятное дело, Австралии и многих других стран, не только исповедующих английский язык.
2: В 70-м году Александр Солженицын объявлен лауреатом Нобелевской премии по литературе. А еще через 6 лет совсем другая история. EMI подписывает контракт с британской группой Sex Pistols.
1: Ну, а теперь последнее культурное событие, которое мы решили отметить. Нет, их было много, но такое знаковое. Это последний концерт Боба Марли, во время которого он, к сожалению, еще и упал без сознания.
2: Да, ну давайте, чтобы не заканчивать на грустной ноте, скажем, что культурные новости, да и вообще Шизгара у нас выходит на этой неделе при поддержке Global Fitness.
1: Это идеальное сочетание спорта, энергии, хорошего настроения. Прямо в центре Риги на Тербета 73.
2: Да, это просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха, потому что есть еще спа-зона, в которой есть сауна, паровая баня, джакузи и солярий, и фитнес-бар, в котором есть протеиновые коктейли, свежевыжатые соки, а если кто-то хочет подкрепиться, то и зожные блюда.
1: Доверьтесь профессионалам, которые уже 20 лет. Вот Global Fitness каждого всегда ждет большое маленькое полотенце каждого посетителя. Ну, а вашу машину парковка на Тербета 73.
2: Слушатели Радио Рокс получают скидку 25%. Для того, чтобы ее получить, нужно знать промокод. Внимание! Промокод ROCKFIT25.
0: Культурный слой на Радио Рокс.
3: Партнер шоу «Шизгара» Global Fitness.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: За минувший час ситуация на российских дорогах существенно изменилась. На трудовые места проехали 9-часовые, и к этой минуте загруженность магистралей и улиц составляет 46%. Общий показатель снизился на 3 балла, с 7 до практически 4 баллов, но это в среднем. Остается крупный затор на Лубанос из-за ДТП, которое произошло более полутора часов назад. В левой полосе столкнулись машины, по правой есть движение. Пробка здесь доходила до 40 минут, в данный момент затор постепенно уменьшается. Отсюда мы перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. Итак, за среду по Риге и столичному региону зарегистрировано 70 ДТП. В них пострадали 8 человек, в том числе пешеход и один на электрогаджете. Патрульные большой активности не проявили, составили лишь 55 протоколов, причем треть из них за превышение скорости. Кстати, на эту тему у нас есть сообщение от Алексея Николаева. Мы послушаем его в завершении выпуска. На этом пока о трафике все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и удачного дня.
2: Доброе утро, Алексей, дорожная информация. Тем, кто едет из Салкрасты в сторону Риги, перед мостом через Гавью у озера установили фоторадар, так что снижайте скорость. Всем хорошего дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 eiro. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
6: Global Fitness – идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения в центре Риги на Термотас 73. Просторный тренажерный зал, опытные тренеры и все необходимое для качественных тренировок и комфортного отдыха. Отдельные спа-зоны для женщин и мужчин, сауна, паровая баня, джакузи и солярий. В фитнес-баре полезные блюда, протеиновые коктейли и свежевыжатые соки. В Global Fitness каждого всегда ждет большое и маленькое полотенце, а машину – парковка. Слушай Радио Рокс, получай скидку 25% на месячный абонемент с промокодом ROCKFIT25 и заряжайся энергией в Global Fitness.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Ну вот, пожалуй, и все. Надо и честь знать.
1: Осьминогов вспомнили. Дни солнечных улыбок тоже. Культура была превосходна. Жалко, конечно, Боба Марли.
0: Эх, значит... Зачем ты об этом опять?
1: Ну хорошо, давай тогда еще какое-то положительное сегодня. В конце концов, микроволновка, она как была нужна человеку, тоже и продолжает. А ее поздравляем сегодня с днем рождения.
0: Более того, еще сегодня очень много у вас впереди, поэтому пожелаем вам хорошего четверга и вернемся завтра в это же время сюда на Радио Рокс 88.6. Я Алексей Титов.
1: Я Стас Флоренцев.
0: Пока.

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» вместе с Global Fitness. Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения. В центре Риги на Тербатас 73. Включайте радио «Рокс». Используйте промокод ROCKFIT25 и получайте скидку 25% на месячный абонемент в Global Fitness.
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
3: Boris Preča, Latvijā, 23. oktobris, Show Me Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Preča, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

радости, чем называть ее по имени. Ей было где-то 30.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унецимс АБЦ.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшосервис ЛВ.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18, плюс 19 градусов.
7: Радио Рокс. Только рок.
9: За столом сидели...

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» вместе с Global Fitness. Идеальное сочетание спорта, энергии и хорошего настроения. В центре Риги на Тербатас 73. Включайте радио «Рокс». Используйте промокод ROCKFIT25 и получайте скидку 25% на месячный абонемент в Global Fitness.
1: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
2: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulig 20% atlaide. Saļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un cīpolu garšu 165 grami 1,89 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса, встать под паруса, но хочется

0: Реклама. Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
1: Слушай, а где сейчас можно продать машину?
2: На carsbaltic.com.
1: А квартиру?
2: Тоже.
1: Телефон, велосипед или вещи, которые просто пылятся дома?
2: Все на carsbaltic.com.
1: И сколько стоит разместить объявление?
2: А вот это самое приятное. Первое объявление совершенно бесплатно. carsbaltic.com. Новый портал объявлений для Латвии, Литвы и Эстонии. Размещай свои объявления, находи нужное и попробуй бесплатно. carsbaltic.com. Размести, найди, продай.
0: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: любви. Остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicips ABC.
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
3: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from Down Under. Снова.

0: только на Бельшосервис ЛВ.
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express ЛВ.
2: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18, плюс 19 градусов.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: наши песни.
1: Реклама.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
7: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билешу Сервис.

0: Reklāma.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ» и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
3: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рок. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 14 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
3: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
4: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Слушай, а где сейчас можно продать машину?
7: На carsbaltic.com.
6: А квартиру?
7: Тоже.
6: Телефон, велосипед или вещи, которые просто пылятся дома?
7: Все на carsbaltic.com.
6: И сколько стоит разместить объявление?
7: А вот это самое приятное. Первое объявление совершенно бесплатно. carsbaltic.com. Новый портал объявлений для Латвии, Литвы и Эстонии. Размещай свои объявления, находи нужное и попробуй бесплатно. carsbaltic.com. Размести, найди. Продай.
8: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницейпс АБЦ.
9: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
10: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
11: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
11: Еще не все разрешено.
12: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
3: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
4: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from down under.

0: захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18, плюс 19 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

это просто январь. Нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

Não, certo. Stop net wysok. Время сожмется. Взгляд из-под лобья.

память как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края.

0: любите слушать, то Радио Рокс.
1: Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 15 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, pasēta 2,99 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Riekstiem un šābētajiem augļiem well done atlaide līdz 30%. Maksima. Lai nekā netrūktu.
6: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
7: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансирование питания.
5: 21 ноября. Рига. Шоу Ми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоу Ми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В прибрежных районах до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Ситуация на границе остается напряженной. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Операция «Оборотень» на границе Латвии очень эффективна, заявил начальник государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуэц. По его словам, во время проведения операции число попыток незаконного пересечения границы сократилось вдвое по сравнению с периодом до ее начала. Пуэц отметил, что и госполиция, и национальные вооруженные силы существенно усилили свое участие. В частности, присутствие вооруженных сил сейчас больше, чем когда-либо прежде. При этом ситуация на границе остается на поскольку нарушители становятся агрессивнее, приспосабливаются к новым условиям, добавил Пуэц. Генерал также подчеркнул, что сотрудники погранохраны устали. По его словам, им нужна не дополнительная оплата сверхурочных, а возможность просто отдохнуть. Однако позволить себе это они не могут, поскольку интенсивность работы не снижается, отметил Пуэц.
2: Про суды.
1: В Латвии окончательно вступил в силу приговор по делу о смерти женщины и ее ребенка во время домашних родов в Елгаве в 2019 году. Трое обвиняемых получили реальные сроки заключения. Верховный суд рассмотрел кассационные жалобы защитников обвиняемых, но отказался возбуждать кассационное производство. Таким образом, в силе осталось решение Земгальского окружного суда. Трое обвиняемых были признаны виновными в незаконном осуществлении медицинской деятельности и оставлении человека без помощи. В деле фигурировали муж и отец умершей женщины, а также жена духовного лидера Первой Евангелической Церкви Иисуса. По данным обвинения, они самостоятельно принимали роды, хотя ни у кого из них не было медицинского образования. Земгальский районный суд приговорил одного из обвиняемых к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы. Двое других, признавших вину и раскаявшиеся, получили по 2 года и 7 месяцев заключения. Земгальский окружной суд оставил приговор без изменений. Первая Евангелическая Церковь Иисуса ранее была официально зарегистрирована в Латвии. Позднее бывший генеральный прокурор Эрик Калмейерс принял решение о прекращении деятельности организации.
2: Про погоду.
1: Завтра утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будут идти дожди. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы уже достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда порывы ветра на большей части территории Латвии ожидаются от 16 до 21 метров в секунду, в прибрежных районах от 25 до 27 метров в секунду. Синоптики прогнозируют, что по интенсивности эта буря даже близко не будет сравнима с той, которая прошла через Латвию 22 и 23 августа и причинила значительный ущерб. Тогда порывы ветра 25-27 метров в секунду наблюдались и далеко в глубине страны. В эту пятницу ветер такой силы ожидается только на побережье. Ожидаются небольшие разрушения, однако они не будут сопоставимы с последствиями предыдущей бури. В течение субботы ветер начнет стихать. Температура воздуха в пятницу от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь, ветер южно-юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до +13 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Реклама.
1: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Слушай, а где сейчас можно продать машину?
3: На carsbaltic.com.
2: А квартиру?
3: Тоже.
2: Телефон, велосипед или вещи, которые просто пылятся дома?
3: Все на carsbaltic.com.
2: И сколько стоит разместить объявление?
3: А вот это самое приятное. Первое объявление совершенно бесплатно. carsbaltic.com. Новый портал объявлений для Латвии, Литвы и Эстонии. Размещай свои объявления, находи нужное и попробуй бесплатно. carsbaltic.com. Размести, найди, продай.
4: В Менес аптеках для сеньоров больше преимуществ. Дни сеньоров по понедельникам, а теперь также и по пятницам. А еще и другие преимущества с картой лояльности Веселыба. Узнайте больше в Менес аптеке или на веселыба.лв. Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шеппах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унецимс АБЦ.
6: Борис Бреча, Латвия. 23 октября. Шоми Арена. Борис und viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
7: Radio Ross 88.6 FM.

0: Реклама.
1: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LB.
3: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Я пью до дна за тех, кто...
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билетсервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В прибрежных районах до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
7: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Совсем немного времени остается до завершения рабочего дня. Скоро на дороге выйдут пятичасовые, тогда транспорта на дорогах еще прибавится. Впрочем, уже сейчас на многих важных и популярных направлениях есть сложности, движение затруднено. Особенно приходится притормаживать на участке Валдемара-Вантовый мост и снова Валдемара до улицы Мелнсила. Здесь по совокупности можно оставить более 15 минут. Очень затруднено движение в районе Кольца Славу, особенно со стороны Дарсцема. Сообщают, что на Бриево-Безгатове в сторону Юглы перекрыта полоса, и перед Муренью можно оставить от 25 минут и более. На Густава-Замгала-Гатва перед Бриевас пока 10-минутные пробки с обеих сторон. Также в двух направлениях тормозит кар для Урманя перед Веньбас-Гатве, причем в сторону центра затор превышает 10 минут. Неудивительно, что общая оценка трафика к этой минуте 6 баллов, а число заторов приближается к 40. Остаемся внимательными и находим оптимальные маршруты. Меня зовут Владимир Тин. Если на вашем пути что-то мешает движению, сообщайте в «Автомонитор» по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Мы предупредим остальных.
0: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама.
2: Мэнес Аптека советует. Дерматологические и косметические продукты бренда Биодерма в октябре со скидкой до 50%, чтобы ваша кожа была здоровой, сияющей и сильной. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение в силе с картой Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
0: Radio Rocks 88.6 FM.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс. Над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Депутатам самоуправления запрещено ездить в Российскую Федерацию и Беларусь. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В четверг, 8 октября, депутаты Сейма в срочном порядке в окончательном чтении приняли поправки к закону об ограничении действий, угрожающих национальной безопасности. Они предусматривают запрет для депутатов самоуправлений на поездки в Россию и Беларусь. За изменения проголосовали все депутаты, участвовавшие в голосовании, в то время как большинство депутатов, избранных в свое время от партии «Стабильность», предпочли в голосовании не участвовать. Поправки дополняют вторую часть второй статьи закона новым пунктом, устанавливая, что депутатам самоуправлений также запрещено выезжать в Россию и Беларусь. В настоящее время такой запрет уже распространяется на несколько категорий должностных лиц и работников, а также на депутатов Сейма.
3: Про полицию.
1: Государственная полиция задержала молодого человека, который предположительно участвовал в произошедшем 6 октября вечером конфликте в спортивном квартале в центре Риги на улице Кришьяна-Барана. По факту произошедшего начат административный процесс по возможному нарушению общественного порядка. Правоохранители также установили личности других молодых людей, которые, возможно, были причастны к произошедшему. Выяснение точных обстоятельств инцидента продолжается. Полиция призывает очевидцев произошедшего позвонить по телефону 112. Ранее потерпевший рассказал в соцсетях о конфликте, который произошел вечером 6 октября на детской площадке. Мужчина пришел на площадку вместе с дочерью. Рядом находилась компания подростков, которые громко ругались. Мужчина сделал им замечание, после чего один из молодых людей перешел в откровенную агрессию. Мужчина дал ему пощечину. Тогда одна из девушек-подростков попыталась передать агрессивному молодому человеку нож. В конфликт вмешались другие взрослые, которые гуляли на площадке со своими детьми. Они попытались разнять участников конфликта, но когда мужчина с дочерью решили уйти, подростки окружили их и не дали покинуть площадку. Тогда потерпевший попросил администрацию площадки вызвать полицию. Позже он также сам позвонил в полицию, однако ему сообщили, что поступило много других вызовов и необходимо ждать своей очереди. Примерно через 40 минут мужчина позвонил повторно, но снова получил ответ, что необходимо ждать. В отделе по связям с общественностью госполиции ранее агентству «Лето» сообщили, что в день происшествия поступило большое количество звонков от жителей. Кроме того, на отдельных этапах получения информации о случившемся на детской площадке были допущены недостатки при регистрации информации. Из-за этого полиция прибыла на место спустя продолжительное время, когда участники конфликта уже ушли. В госполиции заявили, что примут меры для улучшения организации работы, а также извинились перед пострадавшим за произошедшее. Тем временем выяснилось, что рижская муниципальная полиция вообще не получала информации об этом инциденте. При этом спортивный квартал в центре Риги включен в специально разработанный маршрут муниципальной полиции, в рамках которого по возможности регулярно проверяются образовательные учреждения и прилегающие к ним территории. Территорию спортивной площадки также ежедневно контролируют сотрудники охраны. Если муниципальная полиция получает информацию о проблемах на этой территории, реагирование осуществляется в приоритетном порядке.
3: Про погоду.
1: Завтра в Латвии будет пасмурно, а местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Анимация «Стариком черта» открыла новый час на Радио Рокс. Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива. Как обычно, мы пройдемся по событиям дня сегодняшнего в муз-истории. А сегодня, напомню, 8 октября. Начнем с новости для поклонников старорежимного рока, а именно знаменитая на весь мир банда Aerosmith анонсировала новые выступления. В частности, на знаменитой площадке Hollywood Bowl 29 октября и 1 ноября. Анонс шоу «California Dream On» Aerosmith and Friends появился неожиданно, поскольку еще в августе 2024-го группа официально объявила о прекращении гастрольной деятельности. В числе гостей значится группы Black Crowes, Heart, а также такие люди, как Билли Айдол, Чет Смит, Нуна Бетанкур, Сэмми Хагер, Слэш, Стив Стивенс, Том Морелло и многие другие. Что интересно, ожидается эпический дуэт Aerosmith и рэперов Run DMC. В свое время исполненный ими кавер на композицию «Walk This Way» вызвал сначала недоумение, а затем восторг и дал жизнь новому направлению рэп-рок. Композицию оценили и критики. Британское издание New Musical Express поставило трек в середину списка 500 величайших песен всех времен. И мы ее слушаем на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

сладких снов. Зажгу свечу я, но будить тебя не стану. Не отрываясь, буду пристально смотреть. Этот миг мне силы даст, залечит мои раны, и он сумеет сердце мне согреть. Дальний путь зовет меня, но уйти я не могу.

в полночь выйду я на лунную дорогу, простившись навсегда с любимою своей. Тоска, ставь меня глупа ты и убога, ты не подруга светлой памяти моей. Когда проснешься ты, найдешь мои ботинки, те, что случайно я оставил у тебя. А в чем ушел же он? Себя ты спросишь тихо, в чем я ушел, и сам того не знаю я. Дальний путь зовет меня.

Босые ноги возвратят меня обратно. Куда деваться от морожена ступня? Мне быть навязчивым не очень-то приятно. Возьму ботинки и уйду тотчас же я. И вновь иду задумчивой по лунной дороге, и дом твой вновь остался за моей спиной. Ботинки на ногах, но мерзнут мои ноги.

0: Тихий огонек из сериала «Дальнобойщики» на Радио Рокс. Это группа «Високосный год». Мы сделаем небольшой пит-стоп и посмотрим, что сейчас происходит на магистралях и улицах латвийской столицы. Впереди «Автомонитор», ну а затем «Все лучшее и любимое» на Радио Рокс. Очень скоро группы «Мьюз», «Пикник», «Сплин» и «Моральный кодекс» с треком «Темные реки, высокие горы». Никуда не уходим.
1: «Автомонитор» на Радио Рокс.
0: Ничего не скажешь, мощно проходит вечерний час пик в латвийской столице. Не зря четверг считается одним из самых сложных на трудовой неделе. Появились красные и бордовые пробки, общая оценка ситуации от 7 до 8 баллов и более 50 заторов по всему городу. Обратим внимание на суровую пробку на Брею-Безгатвы в сторону Югла и далее Видзумского шоссе. Как нам сообщили, здесь перекрыта полоса и перед Муренью затор примерно на полчаса. Как всегда, сложно на Крустобазнице. Кроме того, плотные заторы на Густово-Земгалове Гатве перед Бриебе в обоих направлениях и примерно такая же картина на Карля Ульмане перед Венебас Гатве в обоих направлениях можно оставить до 15 минут. Затруднено движение на участке Валдемара Вантовый мост и далее до улицы Мелнсила. В общем, проблем в городе хватает, и это еще не максимум вечернего часа пик. Ждем, как и вчера, 8 баллов с хвостиком. На этом о трафике почти все. Почти, потому что Алексей Счастливчик только что прислал сообщение о ДТП. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем безопасного движения. Будьте внимательны и держите дистанцию.
2: Вечер добрый. Дорожная информация. Карля Ульмане, Гатва. Как ехать в сторону Юрмалы перед перекрестком с Венебас Гатвы? В правом ряду произошла авария. Одна машинка догнала другую прямо перед светофором. Собирается пробочка и так, а будет еще больше. Всем удачи на дорогах.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasēns 3 veidi 200 ml 39 centi. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность. Не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
6: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
7: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Thunder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Билишу Сервис ЛВ.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Пикник «Стариком остров» на Радио Рокс, а мы оттолкнемся от любопытного факта. 8 октября 2007-го в Лондоне прошла церемония вручения наград издания «Кю». Все смотрели «Кин-дза-дза» «Кю». Музыкальный журнал в 1986-м основали журналисты Марк Эллен и Дэвид Хепворд. Печатная версия просуществовала до 2020-го, а электронная до сих пор в деле. Так вот, престижной премии 19 лет назад получили Arctic Monkeys как лучшая группа. Лучшим альбомом была признана пластинка Эми Уайнхаус «Back to Black». Иконой года был признан сэр Пол Маккартни. Экс-фронтмен группы Blur Дэймон Олберн получил приз за вдохновение. Он же, кстати, и вручил награду сэру Полу, символизируя преемственность поколений. А вот лучшей концертной группой стали Мьюз. Не буду скрывать, одна из наиболее симпатичных групп нашего времени. И надеюсь, мы с удовольствием присоединимся к их восстанию. Именно так называется трек, и мы его слушаем на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Слушай, а где сейчас можно продать машину?
2: На carsbaltic.com.
4: А квартиру?
2: Тоже.
4: Телефон, велосипед или вещи, которые просто пылятся дома?
2: Все на carsbaltic.com.
4: И сколько стоит разместить объявление?
2: А вот это самое приятное. Первое объявление совершенно бесплатно. carsbaltic.com. Новый портал объявлений для Латвии, Литвы и Эстонии. Размещай свои объявления, находи нужное и попробуй бесплатно. carsbaltic.com. Размести, найди, продай.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: Я пью до дна за тех, кто...
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
9: Радио Рокс. Погода.
10: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В прибрежных районах до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
9: Радио «Рокс».

0: на Роксе кайф и рок-н-ролл этой ночи, а у нас следующий повод. В свое время трио ZZ Top в аккурат 8 октября 87-го зарезервировало себе места для туристического полета на Луну. Вот только одно дело забронировать билеты, совсем другое – дождаться старта. До сих пор неизвестно, рассчитывали ли бородатые рокеры всерьез отправиться в космос или просто решили добавить немного техасского юмора в свою биографию. Кстати, у гитариста Билли Гиббонса действительно были космические амбиции. Как он рассказал, в свое время группа предлагала НАСА выступить на борту космического шаттла. В ответ музыкантам пообещали подумать о дополнительных местах. Однако с тех пор уже утекло много огненной воды, и из всех участников оригинального трио в живых остался только Гиббонс. Мы же отправляемся на планету женщин. Именно так называется трек из альбома «Автоберна» или «Форсаж» на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмальный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарва Стронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарва Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарва Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: Нарва Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное зонсирование питания.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Адрижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Топливо и жилье дорожают, продукты питания подешевели. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: По данным Центрального статистического управления, потребительские цены в Латвии в сентябре этого года по сравнению с августом выросли на 0,2%, а за год в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2025 года выросли на 3,2%. Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в сентябре также вырос на 3,2%. Цены на товары в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года выросли на 2,5%, на услуги на 4,8%. В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год снизились на 4,8%. За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Средний уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо за год вырос на 7,3%. За год наиболее существенно выросли цены на теплоэнергию, плюс 9,1%. За месяц средний уровень цен в этой группе вырос на 0,8%. Наибольшее влияние на рост оказала электроэнергия, плюс 3%. С поступлением в продажу товаров нового осеннего ассортимента цены в группе одежды и обуви за месяц выросли на 2,1%. Цены на одежду в среднем выросли на 1,9%, на обувь на 3,4%.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается сильный ветер, который местами может привести к повреждениям, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В пятницу на всей территории Латвии будет действовать предупреждение желтого уровня. Однако в ближайшие часы центр определит районы, где объявят предупреждение оранжевого уровня. Согласно текущим прогнозам, порывы ветра достигнут порога оранжевого уровня предупреждения на западе Курзема и, возможно, на западе Видземе. Южно-юго-западный ветер начнет усиливаться в ночь на пятницу. В течение дня он сменится западным, на севере Курзема и Видзема северо-западным. Наиболее сильные порывы на западном побережье Курзема ожидаются во второй половине дня и вечером. В остальной части страны ближе к вечеру и в первой половине ночи. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду, на западе Курзема и Видзема 22-25 метров в секунду, на открытом морском побережье до 27 метров в секунду. Такой ветер может ломать ветви и валить деревья, не исключены обрывы линий электропередачи. В пятницу и в ночь на субботу всем участникам дорожного движения следует соблюдать осторожность, поскольку на дороге могут падать сломанные ветром ветви и деревья. По возможности не стоит оставлять автомобили рядом с деревьями. Из-за ветра повысится уровень воды на морском побережье, а также в устьях рек, впадающих в море и Рижский залив. В выходные ветер утихнет, однако временами его порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

я молчу, я шепчу, я кричу. Волны, если очень люблю.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Шикарный и ни на кого не похожий трек «Догоняя волны», хотя нет, они, конечно, похожи на «Аукцион», то есть сами на себя. Открыли час не просто так. Дмитрий Озерский, питерский музыкант, трубач, клавишник и барабанщик, а также поэт и сочинитель большинства текстов «Аукциона», сегодня отмечает свою 63-ю днюху. Он в группе с 85-го и поныне, а в прошлом году «Аукцион» выпустил новый альбом «Сокровище». Мы же отправимся на темную сторону Луны. Именно этот альбом группа Pink Floyd установила вселенский рекорд, пробыв в чарте Billboard 14,5 лет, или точнее 741 неделю. 8 октября 88-го пластинка из чарта выбыла. За все это время, а это 53 года, в мире было продано более 50 миллионов экземпляров. Помимо коммерческого успеха, The Dark Side of the Moon стал одним из тех релизов, которые создали представление о рок-альбоме как едином художественном концептуальном произведении. Центральным и наиболее ярким номером стала композиция «Money». Вот ее-то мы и заслушаем прямо сейчас на «Радио Рокс».
0: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: На радио «Рокс» Земфира с треком «Город». Вот и нам вновь пора вернуться на магистрали и улицы латвийской столицы. Впереди очередной выпуск «Автомонитора» о дорожной ситуации в городе. Ну а затем продолжим с «Огоньком». Нас ожидают Том Петти, «Пикник», «Алиса» и «Ночные снайперы» с треком «Морячок». Через пару минут.
1: «Автомонитор» на радио «Рокс».
0: Ну вот сегодня, друзья, вечерний разъезд, так вечерний разъезд. От 8 до 9 баллов на максимуме и 85 заторов. Но это было. Все как бы двигалось, на многих направлениях скопились просто неприличные пробки. Как следствие, они сократились, но создают некоторые проблемы водителям до сих пор. Сначала напомним о заторе на Бриевес-Гатве в сторону Юглы. Он сократился более чем наполовину, но еще можно здесь потерять около 10 минут. Уменьшилась пробка на Островном мосту по направлению Карля-Ульманя-Гатве. Более часа назад перед перекрестком Свенибас-Гатве одна машина догнала другую, однако ДТП довольно быстро разобрали и движение восстановили. Далее напряженная обстановка на участке улицы Валдемара Вантовый мост до перекрестка с Мелнсела и в обратном направлении от Калнцема до центра города. Заторы здесь тоже пока остаются, однако обстановка постепенно нормализуется. Из-за разных коллизий загруженность дорог в моменте достигла 85%, но в данный момент на монитор уже вернулась пятерка, дороги загружены на 54%. Так или иначе, обстановка нормализуется, и это хорошо. Пожалуй, на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного доезда и хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на радио «Рокс». Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Какая-то спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь «Нарвастронг»?
7: Нет, я пью новинку «Нарвастронг Формула Магния». Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
6: Магний для нервов?
7: Да, «Нарвастронг Формула Магния» 500 миллиграммов помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
6: О, звучит здорово, я тоже куплю.
8: «Нарвастронг Формула Магния». Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное зонсирование питания.
9: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
10: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Промирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис ОВ.
1: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: На Роксе пикник, я почти итальянец. Да, мы отметим альбом, который вышел в свет в аккурат 8 октября 2002-го. Группа Tom Petty and the Heartbreakers выпустила 11-й студийник с довольно вызывающим названием «Последний диджей». Пластинка – своеобразный крик души Тома о американской музыкальной индустрии. В заглавной композиции заявлен своеобразный протест против повальной коммерциализации музбизнеса, влияние на плейлисты радио и ТВ и навязывание вкусов слушателям. Ну а последний диджей – это человек, который еще способен сам выбирать музыку, а не просто воспроизводить то, что ему кто-то навязчиво порекомендовал. Ну что ж, таков лейтмотив трека и альбома, и мы слушаем этого самого последнего диджея от Тома Петти и группы Heartbreakers на Радио Рокс.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Reklāma. Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulīgi 20% atlaide. Sāļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un cīpolu garšu. 165 grami, 1,89 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Баня парит.
2: Хорошо.
1: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
1: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
1: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
1: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
4: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В прибрежных районах до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
6: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Технорокси инкогнито с треком «Камень на камне», а мы выходим, что называется, на финишную прямую. У нас шикарная возможность красиво завершить вечерний экшен «Рок жив». Эпохальное событие в 71-м в этот день. Джон Леннон выпустил синглом легендарную «Imagine», композицию, что называется, «На века». К ее созданию отношение имела Йоко Оно. Джон вдохновился ее книгой «Грейпфрут» и позже признал, что весомый вклад в смысловую концепцию принадлежал именно Йоко. Отсюда и название «Представь». Ну что ж, это прекрасный финал, и мы на этом простимся с вами, друзья. До завтра. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
3: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
4: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.
5: Радио Рос 88.6 FM.

0: Реклама.
1: Слушай, а где сейчас можно продать машину?
2: На carsbaltic.com.
1: А квартиру?
2: Тоже.
1: Телефон, велосипед или вещи, которые просто пылятся дома?
2: Все на carsbaltic.com.
1: И сколько стоит разместить объявление?
2: А вот это самое приятное. Первое объявление совершенно бесплатно. carsbaltic.com. Новый портал объявлений для Латвии, Литвы и Эстонии. Размещай свои объявления, находи нужное и попробуй бесплатно. carsbaltic.com. Размести, найди, продай.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис АУВ.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В прибрежных районах до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
6: Радио Рокс 88.6 FM.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 20 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

лет. Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В прибрежных районах до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Кто проклял эту землю?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В прибрежных районах до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В прибрежных районах до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс 88,6.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Вороны-москвички меня разбудили, промокшие спички

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 23 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В прибрежных районах до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.